0: Чекай, яко накинься.
1: Доминей, гоблами, Естри такова женска, на таки мужски.
0: Ойо, ойо, то есть яко дурно.
1: Усакла, не то али, не дедолами.
0: Усе сито, кто попутил. Ишь против, и то не ни.